Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Пока одни работодатели пытаются создать идеальные условия труда, чтобы сотрудники не выгорали из-за перегрузок, тем временем столичные психологи рассказали, что зумеры все чаще стали выбирать работу на заводе, поскольку она оказалась полезнее для психики, чем в офисе. Все дело в том, что на заводе есть четкий график, перерывы и отсутствует необходимость быть на связи после смены. Это снижает риск выгорания. А вот в офисе все наоборот. Постоянные звонки, клиенты и занятость в нерабочего времени не только выматывают сотрудника, но и приводит к желанию уволиться. Кажется, многим работодателям все же придется пересмотреть условия труда и вместо игровых комнат или других привлекательных бонусов предложить сотруднику ту самую необходимую стабильность, в которой так сильно нуждаются многие. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Если вы любите лакомиться суши, то вы приносите пользу своему здоровью. По словам столичных медиков, рыба в составе этого блюда содержит омега-3, которые поддерживают работу сердца и мозга. А водоросли нори богаты йодом, магнием и селеном, что в свою очередь улучшает работу щитовидной железы. При этом самым полезным блюдом стоит считать сашими, потому что ломтики свежей рыбы без риса представляют собой чистый белок и омега-3. И помните, что летом в жаркую погоду стоит внимательно относиться к качеству хранения продукта, чтобы не нанести вред своему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: эфи главного хитового чарта на Радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.
1: Второе место.
2: Avalon Rockstar Vertigo.
1: Первое место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

0: О пользе кофе для здоровья сказано уже многое, особенно после того, как ученые реабилитировали его для сердечников. Однако принято считать, что употребление этого напитка может негативно сказываться на качестве сна, что совсем недавно опровергли исследователи из Швеции. Они проанализировали данные более 30 тысяч добровольцев, сообщавших о количестве выпитого кофе, времени и качестве сна, а также своей дневной активности. Взаимосвязи они не обнаружили, поэтому сделали вывод. Кофе хоть и блокирует сигналы усталости, но не влияет на засыпание и качество сна кардинально. А еще наш мозг адаптируется к действию кофеина, и со временем бодрящий эффект от него может снизиться. Но в любом случае чувство меры никогда не повредит. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Из нас стойкий и прочный, это я. Даже сотни ног не затоптать меня.
2: Тот самый линолеум зайдет и вам.
3: Таркет. Респекты по всем параметрам.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Кавказ. Реклама.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: соцсети можно найти множество лайфхаков на тему здоровья, однако не все они одинаково полезны. Допустим, в последнее время пользователи соцсетей уверяют, что при помощи зажима брови прищепкой можно побороть мигрень. Однако столичные медики к такому лайфхаку относятся с недоверием, поскольку он не имеет научного обоснования. Ученые также отметили, что облегчение головной боли действительно может быть, однако увлекаться народными способами может быть опасным для здоровья. И если вы часто испытываете головные боли, то лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу и использовать методы терапии с доказанной эффективностью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит-ФМ.
1: Хит-ньюс. Больше новостей в группе радио Хит-ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Дави, везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: Семь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш» и радио Хит FM. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие мы. Наши 25 июня, четверг сегодня. Красная дорожка перед вашими глазами к выходным. Они уже вот-вот наступят. А пока наслаждаемся каждой секундой и минутой и отмечаем праздники. Я сегодня нашла два классных праздника, которые можно связать. Мне интересно, поймешь ли ты как? Итак, первый – день моряка. Все, зафиксировали. Второй праздник – день улыбок незнакомым людям.
1: Прекрасно. Так.
2: Как это мы объединим?
1: Это когда ты напал, пришел на корабль.
2: Ага. Вот.
1: И улыбаешься всем, чтобы тебя не выгнали. Вот.
2: А я, знаешь, почему сразу какую-то картину нарисовала? Когда ты едешь, допустим, на одном катере, а проезжает мимо какой-нибудь огромный теплоход. Какие там люди счастливые на нем? Там, знаешь, человек 30-40, все тебе хлопают, кричат,
1: улыбаются. Я каждый раз, когда в Москве вот стою где-нибудь на набережной, плывет такой вот теплоход, ага, или катер какой-то такой, где куча народу.
2: Огромный, да.
1: И там люди начинают махать руками. Я всегда почему-то решил такой прикол сделать. Я всегда начинаю представлять, что они на самом деле их заставляют так радоваться, они просят помочь.
2: Или знаешь, когда ты на таком катамаране, где нужно крутить педали, и проезжает мимо тебя вот такая огромная махина, и люди такие, знаешь, на самом деле жалеют тебя.
1: Ты с девушкой, значит, на катамаране. Во-первых, на катамаране на реке не плавают, если что. Ну ладно, ну предположим.
2: А на чем плавают?
1: Ну, лодка обычная, может быть. Ну, ладно, пусть будет катамаран в твоем мире.
2: Ну давай, да.
1: Катамаран, и ты с девушкой на свидании, и проплывает шикарный теплоход. И она такая, ну конечно, кто-то на теплоходе, а мы педали крутим.
2: Ты вот видишь, что он ей подарил, а ты мне что?
1: Педали?
2: Да. А он такой говорит, а то ты у меня спортсменка будешь.
1: Вот.
2: Давай, что, какие планы в этом часе?
1: Так, в этом часе я расскажу, как далеко шагнули смартфоны, что вы себе позволяете, телефоны, так нельзя, но это хорошее что-то. Вот, ну и обсудим шеринг, тут необычные сдают в аренду.
2: Окей.
1: Вот, Двига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка, и IQ Battle. Это игрушка, в которой мы разыграем шикарные призы от радио Хит FM.
2: Адамов и Терешкова здесь на месте, всем доброе, бодрое утро!

0: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
1: Смартфоны научат проверять здоровье питомцев по фото. То есть теперь не себяшки делать будем. Компании уже готовят приложение на базе искусственного интеллекта, которое будет интегрировано штатно в смартфоны. Вот. Искусственный интеллект вот будет внедрен, и он будет оценивать состояние здоровья домашних животных по фотографии.
0: То есть нам еще тревожнее станет.
1: Почему?
0: Ну, так и так тревожно из-за всех вот этих часов и так далее. А тут еще посмотрел на котика, не улыбаются, хоп, сфотографировала, а там алярм,
1: там
0: внимание!
1: Клещ, например.
0: Да-да-да.
1: Ну, типа там, не дай бог, конечно. Вот. В общем, приложение будет распознавать признаки различных заболеваний, и разработчики уже сейчас обещают точность диагностики до 97%. Это тот случай, когда ты такой, 97% точности, фоткаешь кота, говорит, он... есть хочет. Ты такой, наешь. Он такой, не буду, я болею.
0: Какая-то 3%. А если питомцы начнут специально вот это устраивать болезни, как будто бы они больны, так, я сейчас делаю грустные глаза.
1: Так у нее какая-то есть коробка черная. Она, во-первых, на себя направляет все время, и как чумная бегает потом. Вот. А теперь она на меня ее. Она еще на меня раньше направляла, а теперь она по ней как-то определяет, стоит меня кормить или нет. И каждый раз я смекнул, каждый раз, когда она на меня направляет свою черную коробку, надо просто делать грустное лицо. Возможно, даже

0: Поплакать. И в этот момент...
1: Лежать, главное, спать, не двигаться. Вот это всегда пугает хозяина.
0: Знаешь, я себе представляю так кошачьего коуча. Значит, запомните, если вы просто делаете грустное лицо, вам светит только сухой корм. Влага на лице, влажный корм.
2: Реклама.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И Лада Нива Легенд от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в российской столице. Вы говорите физкульт, мы говорим пожалуйста.
2: Не вы надо. Можете, вы можете, на самом деле, хватит жаловаться.
1: Нет, вы говорите вы можете, мы говорим вы можете.
2: А мы нет. Касатка, так называется это упражнение, да, забавное название. Сядьте на пол, ноги вытяните вперед, руки поставьте ладонями назад, строго под плечевыми суставами. Мы выполняем обратную планочку. Далее, вот встали, получается, да, ручки вверх, все, вы в планке, но наоборот. Далее напрягаем ягодицы, пресс, поднимаем таз вверх, пока тело не вытянется в прямую линию от головы до пят. Все, вот это вот как раз и объясняется, как делать эту обратную планку. Фиксируемся, запомнили, не опускаемся. И чтобы повеселее было и, наверное, дольше вы постояли в таком положении, можно взять фитнес-мяч, как это сделала я, такой мягонький, и покатать его по ноге одной ногой, ну, то есть другой.
1: Почему без бахил? Я спрашиваю тебя. Почему ты возюкаешь ногами по чистому мячу в обуви? Ну, этот же мяч мы под голову кладем потом.
2: Нет.
1: У тебя куча упражнений, где надо лежать на этом мяче.
2: На маленьком таком нет.
1: А что, чем меньше, тем, значит, унижений больше должен мяч получить.
2: Нет, да этот маленький фитнес-мяч,
1: это первый вопрос.
2: Он для других дел, на нем лежать очень было бы некомфортно.
1: Второй вопрос. Зачем нам гантели?
2: Вот. Если ты обратил внимание, в руках
1: гантели. Я очень гантели. Обратил внимание.
2: Ну, смотри, можно же вот легче, да, себе сделать. Можно поставить просто ладошки в пол, как я писала. Угу. А можно взять гантели. Ну, знаешь, ну, как будто бы
1: как
2: с
1: будто
2: ними...
1: Как будто бы усложнил задачу, да, но нет.
2: Тяжелее. Не, ну на самом деле ты же, получается, держишь гантели, ты не совсем в прямом положении.
1: Ну, в любом случае, надо просто взять и сделать касаточку с утра пораньше.
2: Интересное
1: заходите
2: упражнение.
1: В группу Hit FM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Также есть еще группа Hit FM в мессенджере Max. Welcome туда. Там тоже есть это все.
2: Зарядка начинается.
0: Двигай Лопес.

0: Реклама.
1: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Даже если некоторые слушатели сейчас спят, они точно проснутся, когда услышат, как другие люди участвуют в игре IQ Battle.
1: Прекрасное начало
0: дня, я считаю. Я тоже так считаю. Что если вы слышите, что где-то кто-то выигрывает подарки, то тут необходимо сразу собраться и
1: встать. Я бы даже так сказал. Сложно не услышать, как кто-то выигрывает подарки на радио. Кричит так. Тут два варианта. Либо ударился мизинцем о диван.
0: Ну, это да.
1: Либо выиграл подарки на Хит FM.
0: Либо увидел мышь.
1: Нет, мышь тут здесь ни при чем.
0: Смотря где находишься, конечно.
1: Кто кого перекричит, неизвестно. Ну, в общем, вот два варианта. Выбирайте, какой вам удобнее.
0: Некоторые, находясь в офисах, стараются как раз вести себя гораздо тише в тот момент, когда выигрывают. Потому что они понимают, что
1: вообще,
0: это конкуренция.
1: Вообще, по статистике, люди, которые в офисе играют и выигрывают в IQ Battle, например, и кричат на весь офис, то к ним лояльность проявляется больше. Потому что что ты выиграл приз, значит, ты крутой.
0: Это да.
1: Ребятки, вот о чем мы хотим поговорить. Давайте поиграем в IQ Battle как раз. Звоните к нам в студию, звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Звездочка 107.4. Нужны два слушателя. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи.

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM.
1: Прямо
0: играем.
1: Сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Ольга, город Тюмень. Оль, привет.
0: Приветики.
2: Привет.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот что в твоем холодильнике всегда должно быть? Вот у меня, например, это яйца. Вот у тебя что?
2: Хлеб, молоко.
1: В холодильнике хлеб?
0: Да, кстати, многие хранят.
1: Да? Я не знал.
0: Правда, некоторые ругают за это.
1: Конечно, это же зачем?
0: Зачем мне подавать хлеб холодный?
1: Подайте мне горячий, я же для этого хлеб покупал в конце концов.
0: Так.
1: Ладно, хорошо, хлеб, молоко. В принципе, уже блюдо на ужин, если
0: да,
1: что, так
0: да.
1: Неплохое. Так, против тебя будет Вова, Магадан. Вов, привет.
0: Приветики.
3: Доброе утро.
1: Ты знаешь, Вов, мы сейчас за эфиром с Терешковой обсуждали и поняли, что это идеальное прозвище для тебя. Вова, Магадан.
0: Тебя...
3: Спасибо.
0: Тебя так и называют?
3: Да нет, нет.
1: Теперь будут, поверь, вот. Ладно, ребятки, давайте поиграем.
0: Дорогие наши любимые участники, что нужно делать? Вот каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Начинайте вы.
1: Так, я в Тюмень, ты в Магадан.
0: Давай.
1: Хорошо. Оленька, ласточка. Оля, Оленька. Ты здесь?
2: Да, я тут.
1: Да, значит, смотри, вопрос такой. Что самое странное может искать мужчина ночью в холодильнике? Поехали.
2: Деньги.
0: Сидр.
1: Насос.
0: Квас.
2: Салфетки.
1: Так, очки, может быть.
2: Кота.
1: Кота, так.
2: Очки.
1: Коробка с карандашами. Давай. Деньги, совесть. Деньги.
2: Телефон.
1: Пульт. Так, пульт от телевизора. Во, да.
2: Носки.
1: Погромче.
2: Резики.
1: Так.
2: Пульт от телевизора, да, может.
1: Пилку для ногтей. Супругу, в конце концов.
0: Кого ты сказал? Пилку для ногтей?
1: Джессику Паркер.
0: Очень нестандартные, хочу вам сказать, ответы были.
1: 12 ответов.
0: Да.
1: Неплохой результат.
0: Очень,
1: молодец.
0: Очень неплохой. А теперь играет Вова. Тут мы вот что будем делать. Вспоминать самые женские профессии. Поехали.
3: Самые женские. Медсестра, судья.
0: Секретарь.
3: Визажист, мастер маникюра, педикюра, бортпроводница, стюардесса. Учительница, дизайнер, архитектор, врач, финансист, бухгалтер, косметолог,
0: гинеколог.
3: Гинеколог, да, самый женский.
1: Да, ну, а мужчин не бывает?
0: Бывает, но чаще всего женщины.
1: 14 ответов.
0: Ну, тут определенно понятно, за кем победа. Выигрывает Владимир!
1: Владимир, мы тебя поздравляем! Дарим тебе наш фирменный шикарный дождевик радио Хит FM. Носи на здоровье, теперь и дождь тебе не страшен. Вот. Оль, ни в коем случае не расстраивайся. Звони
0: Бывает.
1: Нам обязательно еще.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 7:45 в Москве, всем приветики.
3: В Китае набирает популярность аренда, внимание, старшей подруги. Вот, пожалуйста.
2: Старшей подруги.
3: Молодые девушки, вот эти вот молодые, совсем молодые, платят женщинам 30-40 лет за встречи, поддержку и советы по жизни. То есть наставничество.
2: Да, неохота им искать.
3: По факту это называется купить маму.
2: Маминых подруг доставать.
3: Да-да-да. Вот. Такие наставницы выслушивают проблемы, помогают разобраться в отношениях, карьере, личных переживаниях. Стоимость одной встречи обычно составляет, ну, если перевести на наши деньги, там, от 1500 рублей до 3500.
2: Неплохой такой бизнес.
3: А интересно, как градация происходит? Типа, вам сколько лет? 30. Ну, здесь только полторашечку я заплачу. А вам сколько? 40. А опыт это,
2: ну,
3: наверное.
2: Я понимаю, зачем это все нужно. Маме не всегда во всем признаешься. Все-таки это мама. Ну, конечно, у всех разные отношения, но в большинстве случаев именно так.
3: А ты понимаешь, что это у них живые соцсети? Потому что живые рилсы. Потому что у них же там все же строго с соцсетями, ага. Вот, в Китае. И я так полагаю, что они таким образом просто изучая коуча своего нашли по жизни. И вот он лечит их.
2: Главное, чтобы действительно это был коуч, а не как некоторые.
3: А не так тарам-парам-пам.
0: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Доброе утро, страна! Обнимашечки всем-всем-всем и хорошее настроение в уши. Очень надеемся, что вы сегодня настроены просто как победители, а если нет, сейчас исправим.
0: Совершенно верно.
1: Сегодня день рождения отмечает известный режиссер Тимур Бекмамбетов. Happy birthday.
0: Поздравляем вас.
1: Что ты любишь из его работы?
0: На «Ночной дозор», конечно же.
1: Надо пересмотреть. Я вот вспоминаю, когда это только вышло, это было что-то невероятное.
0: Я тебе даже сейчас историю расскажу. Я когда вышел этот фильм, точнее, он еще не вышел, я тогда работал всего лишь в журнале, таком, про звезд, и нам принесли на диске, еще на компакт-диске для оценки, типа, чтобы мы написали, потому что заранее же пишутся статьи, вот. И я помню, вечер поздний, я сижу, смотрю этот фильм, и в какой-то момент заснул, прямо на клавиатуре. Заснул. Все, проснулся, фильм закончился, и я ухожу. А я заснул на моменте, когда там возле «Красных ворот» машина стоит, вот эта аварийная в фильме. Ну, там желтая вот эта
1: красивая
0: ЗИЛ.
1: Красивая очень.
0: Вот. И я, значит, стою, ухожу, и выхожу на улицу, и прям поворачиваю налево, это тоже в Москве было, значит, выхожу, и вижу, стоит такая же машина, прям точно такая же. Я не могу понять, я фильм смотрел или что-то из видео реального. Я прохожу мимо, смотрю, там сидят работники, на меня смотрят. Я думаю, ну если вы сейчас солнечные очки вот на себя накинете, я точно испугаюсь.
1: Да, у меня вот получается «Ночной дозор» по всем параметрам подходит и нравится. Я обожаю вампиров. Они там есть. Плюс красивую картинку, людей. Ну и вспомни саундтреки. Это же просто шедевры.
0: Саундтреки хорошие, да. А вот эта история, когда Жанна Фриске по гостинице «Космос» едет на машине.
1: Ой, я вообще в шоке была тогда от Жанны Фриске. Я не знала о ее таких классных актерских способностях. Но это прям хорошо.
0: А знаешь, как классно, когда ты приезжают к тебе друзья в Москву, ты едешь мимо, я живу просто теперь недалеко там, вот, и я проезжаю, и я говорю, а вот это гостиница «Космос», и по ней в «Ночном дозоре» Жанна Фриске на машине красной ездит.
1: Ты экскурсии, что ли, проводишь на районе?
0: И они такие, это гостиница? Мы думали,
1: вот
0: такого не существует здания.
1: Понятно. Ну все, с днем рождения.
0: Да, с днем рождения.
1: Тимура очень любим и уважаем. Что у нас в этом часе?
0: Все гениальное просто, есть такая фраза. И тут же хочется добавить, ну не настолько же, вот расскажу про мега-простой стартап.
1: Окей.
0: Вот. А еще кое-что будет интересное для тех, кто в отпуска собирается. В такие хорошие, качественные. Вот.
1: Ой-ой-ой.
0: Да. Ну и, конечно, сегодня четверг, а значит, мне голосовым проще, ребят. Поэтому прямо сейчас уже залетайте к нам в мессенджер Макс, в группу Hit FM. Там есть задание. Делайте его, выполняйте голосовым сообщением, отправляйте нам в личку 8-925-007-1074. Мы сегодня разыгрываем шикарный пауэрбэнк радио Hit FM.
1: Адамов и Терешков по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
1: 8.08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Так, я вам обещал гениальнейший стартап. Записывайте.
1: Давайте.
2: Значит, «Москвич». Где еще могли такой стартап придумать? Конечно, здесь.
1: Мы гениальные люди.
2: «Москвич» запустил очень необычный гастрономический стартап. Угу. Что он сделал? Он просто открыл кафе у себя дома. Казалось бы, что тут такое? У себя дома открыть кафе не так-то сложно.
1: Дорогая, пойдем ко мне в кафе.
2: Да, в кафе. Хочешь, свожу тебя?
1: Вот. Может, у тебя в квартире?
2: Если быть точнее... Кафе на балконе собственной квартиры. Что такое? В меню всего две позиции. Кофе и вишневый пирог. Все, больше ничего нет. Заказы принимаются максимально по старинке. Через СМС только. Ага. Вот, без приложений и сайтов. А готовые напитки и десерты владелец спускает покупателям на веревке прямо с балкона. Вот, я когда читал эту новость, я сначала не верил в это.
1: То есть
2: потом...
1: на балкон никто не поднимается?
2: Нет, он просто... ты вот смотри, как работает механика.
1: Он там
2: ты
1: готовит.
2: Пишешь ему СМС-ку. Мне, пожалуйста... обычный кофе, или там
1: и
2: твой
1: пирог.
2: Раф на лавандовом твой, вот. Ага. И, соответственно, десерт, все, пирог вишневый. Он
1: сейчас
2: говорит, хорошо, сейчас будет сделано, да. Ты стоишь под балконом, кричишь, не скинь мяч, а скинь десерт, вот. Он тебе спускает на веревочке такую коробочку.
1: Чего так долго? Я в душе был.
2: В этой коробке, ну, извините, да. Вот, не свежий кекс попался, вот. И, значит, спускает тебе это на веревочке, берешь и спокойно уходишь. Туда деньги кладешь, я так понял, и все.
1: И это, на самом деле, опасное дело. Если кто узнает, налоги прилетят.
2: Так, да нет, ну я думаю, он платит налоги, то он все-таки взрослый человек, наверное, полагаю. Вот.
1: Серьезно, зарегистрировал кафешечку метр на 50.
2: Балкончик называется, балкончик.
1: Да.
2: Это что у нас, это балкон, а вот тебе чик ножницами и забрал заказ.
1: Представляешь, насколько ему скучно, наверное, этому мужчине, который это готовит.
2: Ну мы не знаем, почему он так делает, но я считаю, что вот правда, я к таким людям отношусь с большим почтением, потому что... ты просто из воздуха сделал деньги.
1: Ну, я думала, что он гениальный, он таким образом, вот ему скучно одному, он людей к себе заманивает.
2: Я не знаю, гениальный...
1: Если там еще поставить столик со стульчиком.
2: Гениальней может быть только, знаешь,

0: не целый пакет сока покупать, а вот по вот этим пластмассовым стаканчикам начать продавать.
1: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-класс и семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» – каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
10: Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
11: В «Ленте».
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу. Будете лишь на радио Хит FM.
2: А снова здесь Артем Филей Мадамов.
1: Вау, да, какие люди в Голливуде.
2: Я сегодня на стрессе.
1: Что случилось?
2: Дамы и господа, если ваша цель эпично провалить первое свидание и больше никогда не увидеть девушку, вот идеальные советы.
1: Давай.
2: Первое. Придите позже, чем договаривались. Это я к мужчинам сейчас. Позже, чем договаривались. Она
1: больно.
2: Может опоздать, ты нет. Но ты, точнее, нет. Она не может опоздать, ты можешь. Такой бриллиант надо ждать. Причем минимум на 20 минут опаздывать. Ну вот.
1: Ты сейчас меня разозлишь.
2: Что?
1: Я уже начинаю.
2: Причем, знаешь, когда пришел, обязательно скажи вот эту фразу эпичную. Ну что, дождалась? Дальше. Обязательно выглядит так, как будто только что встал с дивана. Это мятая футболка, можно в спортивных штанах.
1: Неопрятный вид.
2: Да, неопрятный. Дальше. Говори только о себе. Она будет у тебя говорить: расскажи о себе что-нибудь такое. Настал мой звездный час, значит, подкаст начинается. И пошло-поехало.
1: Да, было у меня такое вот. Однажды.
2: То, что ты с зеркалом разговариваешь, это к другому.
1: Хорошо.
2: Вот. Закажи самое дешевое, что есть в заведении, и обязательно придирайся к официанту. Можно, пожалуйста, кусочек хлеба? А хлеб у вас цельнозерновой или нет? Вот это вот.
1: Почему он не горячий?
2: Почему не горячий? Да, почему? Кстати, да, что это такое вообще?
1: Кофе холодный.
2: Да. Плати за себя и требуй у нее точную сумму. То есть взял чек, вот это начинается, когда взял чек, распаковал его сейчас, как глашатый на коне сейчас. Так, значит...
1: Так половину жду на карт.
2: Чизкейк твою. А у меня просто стакан воды и вот этот цельнозерновый хлебушек был.
1: А, так у меня вообще счет-то пустой.
2: Да, вот.
1: Все платишь ты на
2: обязательно тебе. Закончи свидание на высокой ноте. Значит, это как? Это в этой серии. Ну ладно, было норм, если захочешь, напишешь.
1: Или знаешь, мне нужно уходить, меня ждут.
2: Не, ну это ладно, это ну, может быть такое.
1: Но
2: а вот я обычно так не веду себя на свиданиях, просто ты мне очень запала. И все, и после этого, конечно, уходишь и ждешь, пока она тебе напишет. В общем, ребята, запомните эти правила, никогда себя так не ведите.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 17 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 12 градусов и днем до 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: «Вингардиум Левиоса». 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
8: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
5: ТЗ «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
12: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
13: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
14: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Мне голосовым проще.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Это «Мне голосовым проще» в утреннем шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Место, где нужны ваши утренние голосовые сообщения.
2: Да, друзья, все время придумываем для вас какие-нибудь забавные задания. Вы выполняете голосовыми сообщениями и получаете за это подарки. Вот как звучит сегодняшнее. Ой, ну это просто, замечательное задание. Что написать на лежаке на пляже, чтобы его не заняли?
1: Да, прекраснейшее.
2: Ну вы же понимаете, эта ситуация, она актуальна на все времена. Вот сколько лет я путешествую, все время одно и то же.
1: Не обязательно даже на пляже, просто можно даже у бассейна, неважно. Главное, ну, да, на лежаке, чтобы его не занял никто. Вот как, что написать? Я бы написал место для проведения зума.
2: Так, так, так.
1: Ну, ВКС, любой
2: видеоконференции. Я выкупил лежак на неделю.
1: Дай тебе назло кто-нибудь положит полотенце, скажет. А я вот возьму и лягу.
2: Потом еще сказал, что полотенце, это вот как раз то самое, тот самый аксессуар или вещь, которая вот именно занимает лежак.
1: Вот, кстати.
2: Это же вообще
1: ерунда.
2: Знаешь,
1: что можно написать? Место для бесплатных полотенец.
2: Кстати, да.
1: И все. А поскольку кроме полотенца тебе там плавки положишь,
2: или,
1: что тогда?
2: Знаешь, что можно еще написать? Место для использованных полотенец. Люди, которые будут проходить мимо, подумают, так, ну здесь какая-то свалка полотенец.
1: Не, они будут...
2: Скорее, смотри, это точно не для лежания.
1: Не сработает. Вот я, допустим, увидел, я прошел, кинул полотенце туда использованное. Вот. Но если ты со своим пришел, место для бесплатных полотенец, своего полотенца. А кто-то туда забронировал, полотенце положил. Ты взял, забрал, ушел. Все, лежак свободен.
2: Так, ну это идея.
1: Вот, теперь дело за вами. Смотрите, что написать на лежаке, чтобы его не занимали. Свои сообщения отправляйте только голосом по номеру 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-1074. Автор самого крутого варианта получит от нас шикарнейший подарок. Это фирменный пауэрбэнк Радио Хит ФМ.

0: мне голосовым проще.
1: 8:36 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. И мы сейчас будем слушать ваши голосовые сообщения.
2: Суть вот в чем. Мы даем задание, вы голосовым сообщением его выполняете. Сегодня было вот какое задание. Что написать на лежаке, чтобы его не заняли?
1: Валентина написала вот что.
3: Лежак охраняется злобной русалкой.
2: Вот, кстати.
1: Да, вполне себе, я бы испугалась.
2: Подпись, кто там был у нее друг? Краб? Подпись краб.
1: Это да.
2: А Себастьян?
1: Да, и рыбка еще была, флаундер. Олег?
4: Осторожно, лежанка окрашена.
2: Кстати, вот тоже рабочий вариант.
1: Да, да, отлично. От Алексея?
5: Может, на лежаке написать «Осторожно, блохи».
1: Ну, тут совсем страшно. Тут,
2: ну, в смысле...
1: Тут, он... Может, тут не только на этот лежак, тут на все остальные, которые рядом в метре, в пяти метрах никто
2: не сядет. С другой стороны, человек идет такой, ну, нельзя, занят, видите, там блохи.
1: Катя?
6: Осторожно, злая хозяйка. Подпись «Муж».
2: Это, угу, кстати, жизненно. Я как-то в Таиланде, когда вот видел этих злых хозяек, которые лежак занимали.
1: Оля?
7: Сейчас вернусь. Ушла ножки помочить.
1: Какая милашка.
2: Ну, это надо, знаете, это надо, чтобы вот озвучка была в этот момент. Вот нажимаешь кнопочку, и там ответ.
1: Да, Александр.
8: Нужно написать, лежак принадлежит ООО «Хит ФМ».
1: Вот.
2: ООО «Хит ФМ».
1: Да, нами прикидывается. Да. А Константин?
9: Да ну просто же. Лежак сломан, и все.
2: Ах ты ж мой гений. Это круто.
1: Вадим?
10: Осторожно, тут лежала стекловата.
2: Вот тоже серьезно.
1: Опасно. Так, ну все, в принципе, нужно и можно, ну, выбирать победителя.
2: Давайте Константину я предлагаю отдадим, потому что, ну, это гениально, все гениальное просто.
1: Он просто сломан. А где сломан?
2: Просто сломан, да. Ты будешь проверять, сложится с тобой вместе.
1: Ну.
2: Кость, мы тебя поздравляем, дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк Радио Хит ФМ. То, без чего на лежаке вообще тяжело
1: никак
2: бывает, да. Ребят, спасибо огромное. Прекрасные сообщения, прекрасная игра.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
6: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 8.46 в Москве. Всем доброе утро.
3: Слушайте, в интернете неожиданно вот в сети завирусился и набирает популярность интерактивный справочник по визам, который помогает быстро понять, куда можно поехать с тем или иным паспортом. Вообще, наикрутейшая штука.
2: Классная штука. Еще бы документы
3: оформляла. Я вообще в этом не разбираюсь. То есть я просто как птица в воде такой. Что происходит?
2: Самое.
3: И тут, конечно, открываешь. Вот сервис работает как карта мира. Ну, вот, ты выбираешь страну. Вот там страну, и сразу видишь, где виза не нужна, где ее нужно оформить онлайн, а куда въезд тебе ограничен, ну, с твоим паспортом. Uh-huh. Вот. Главный плюс: каждая страна сопровождается ссылкой, внимание, на официальный государственный ресурс, где можно оформить визу. Поэтому информацию можно еще и проверить одновременно.
2: Супер. Вообще,
3: обалденно.
2: Нам только легче.
3: Вообще, это, ну, слушайте, если это упрощает жизнь настолько, то я только за.
2: Я тоже поддерживаю.
3: Потому что
2: больше
3: я тебе говорю, я недавно только начал разбираться, мне интересно стало. Вот, во всех этих тонкостях. Вот.
2: И понял, что ты много куда можешь съездить.
3: А сейчас же, вот, допустим, вот интересная история была. Я, правда, не знаю, поправьте меня, кто путешествует по разным странам. Вот вроде говорят, Япония подняла сейчас цены на визы. Раньше вообще бесплатно для россиян виза была. Сейчас, по-моему, 1000 рублей, что ли, или 3. Вот. А подняли по всему миру, типа, 15 000 рублей, но кроме России. То есть мы по-прежнему можем, допустим, туда летать. Вот. Я имею в виду, если у нас не ограниченный бюджет, предположим.
2: Ну, допустим, да, можем помечтать.
3: Не, можно. А зачем мечтать? Можно ехать. А ты же... Или ты, как ты, вот, например, вот, сейчас визы не нужны же в Таиланд. Вот.
2: Нет.
3: Ну, вот, а прикинь, будут нужны. А ты так клик в Таиланд, и где оформить визу? Вот здесь, пожалуйста.
2: Какой ужас!
3: Это же прекрасная задача. В общем, ребят, хороших путешествий вам.
1: Будете

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: на радио Hit FM.
1: Девять часов ровно в Москве. В некоторых городах уже России сумасшедшие пробки по 7 баллов, по 8, а где-то и по 9. Это что значит? Это значит, что все в сборе.
2: А где-то сонное царство.
1: Мы можем начинать наше утреннее обсуждение темы часа. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Здрасте!
2: Здравствуйте! И сейчас взбодримся все. Сегодня будем обсуждать наши фобии.
1: Да.
2: Давайте признавать, чего вы там боитесь, боялись. Может быть, есть что-то необычное или просто какие-то такие банальные вещи, которые вы боитесь и ничего с этим поделать не можете.
1: Слушайте, ну у меня, вот я прям признаюсь честно, до сих пор осталась фобия, это глубина, то есть если я ногами не чувствую дно, у меня паника начинается. Это первое. Второе, это собаки большие. Маленькие нет, большие да. Большие, а бойцовые вообще, если она бежит играть, я уже пишу завещание.
2: Это так забавно, меня в детстве испугала как раз очень маленькая собачка, и у меня до сих пор к ним, ну, такое, знаешь, с опасением отношение. Также я не люблю дождевых червей. О, прям очень-очень так плохо.
1: Тоже покусали.
2: А еще слизняков, да. Вот если вижу, мне прям сразу все передергивает. А высота, это, конечно, наверное, даже уже супер популярная фобия, но она у меня присутствует. Тем не менее, я с ней борюсь. Я все равно куда-то планирую всегда взобраться и попробовать, чтобы вот это чувство, оно ушло. Помогает иногда, иногда все-таки вот не решаюсь.
1: Я сейчас вспоминал еще, знаешь, вспомнил такую вещь. Осы.
2: А,
1: вот шмели, ос залетает в квартиру, все, это квартира твоя. Я однажды ехал по трассе, я помню, и в какой-то момент оса залетела в машину. Я так по тормозам дал, вылетел из машины, говорю, я подожду, пока она там ее обчистит, там все сделает, и потом поеду дальше.
2: Ну, рассказывайте про именно свои фобии, либо про, может быть, интересные странные фобии своих знакомых.
1: Я думаю, да, если это что, можно так тоже рассказать. Свои сообщения отправляйте в личку, в мессенджер Макс 8-925-007-1074, 8-925-007-1074. А также отправляйте в Максе в группу Хит FM. У нас там есть группа, мы тоже там ждем ваши сообщения.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 9 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши фобии. Может быть, ваши, кого-то из ваших знакомых. Нам очень это интересно.
2: Павел написал: у меня фобия первым заговорить с начальником. Отношения очень крутые, но все равно каждый раз переступаю, борюсь с собой.
1: Ну, кстати, есть такая история. Вы можете дружить с человеком вне работы, но когда вы в офисе, и у вас есть границы субординации, ты все равно даже к другу боишься зайти.
2: Наталья: панически боюсь пауков. Пыталась побороть, не выходит. Даже ночью снятся пауки, когда надо срочно проснуться. Например, когда руку отлежала, просыпаюсь и в панике понимаю, что рука уже болит. Вот такие чудеса фобии.
1: А вот мы недавно сидели с Терешковой в эфире. Расскажи эту историю.
2: Да-да, когда я увидела паука.
1: Который на меня спустился. А я даже не нервничал, я просто не знал.
2: Он просто не знал, а я в этот момент просто видела, как он шевелит лапками и на паутинке спускается к нему на голову. Я решила не говорить, чтобы не испугать. Мне почему-то кажется, что он бросил бы все и убежал.
1: Нет, я пауков не боюсь вообще, кстати, нет. Кстати, знаете, что еще? Вот я сейчас буду за Терешкову рассказывать о ее фобиях. Знаете, какая у нее есть фобия? Она сейчас, вот попробуй только сказать, что это не так. Она может приехать за сутки в аэропорт вообще перед вылетом.
2: Ну да,
1: вот если у нее вылет в 22:00, она утром уже поедет в аэропорт.
2: Ну, давай прям вот так утрировать, конечно, не будем, но за 3 часа я люблю, да, бывать по-разному. Я очень боялась всегда опоздать на самолет. В прошлом году у меня это случилось.
1: Ну вот, поэтому ездишь.
2: И вроде бы как полегче стало.
1: Вот интересно,
2: теперь за час приезжаю.
1: Когда фобия стала уже реальностью,
2: Она
1: проходит. Ты все теперь не боишься?
2: Ну нет.
1: Все равно уезжаешь рано.
2: Ну не за 3, за 2.
1: А, вот так?
2: Да-да-да.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс, в личке. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем ваши фобии.
0: Будете Айлиш на радио Hit FM. Реклама.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26-го. Акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь ярким. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем ваши фобии. Вот Николай написал: кровь из пальца. Да, я в детстве прям боялся. Это для меня кошмар. Если у фельдшера нет детской иголки, что? Отказываюсь сдавать кровь. А как это?
2: Олег написал: у меня фобия катастроф, например, самолеты, вот когда что-то там происходит, кораблекрушение, стихийный ураган, шторм, наводнение, фильмы такие, вообще смотреть не могу, очень страшно.
1: Ну это да, это многие боятся. Марина пишет: земляная жаба. Помню, с детства копали картошку, вместо картохи зацепила огромную жабу. Детская травма на всю оставшуюся мою жизнь. А я таких вообще не знал, что есть такие.
2: Максим, вот у него высота и пауки. И зато я знаю, когда появился страх высоты в 5 классе, тогда еще в Ленинграде одноклассники шутку пытались меня сбросить с верхней палубы крейсера «Авроры».
1: Ничего себе шутки.
2: Да, а я смотрел на льды Невы, которые были там внизу. Вот так вот шутка превратилась в фобию. А пауки, да, тут пауки тут естественно, да, история. Тоже просто боится увидеть паука.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Пишите в личку. Можно написать еще и в группу Hit FM. Она тоже есть в мессенджере Макс. Пишите туда, либо туда. Мы сегодня обсуждаем фобии.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 17 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 12 градусов и днем до 20.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
6: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
5: Ха, а если ипотека не подходит?
6: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
5: И где это чудо?
6: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
5: О, спасибо, уже звоню.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
9: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливинглук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 27 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем ваши фобии. Рассказывайте, признавайтесь.
2: Алексей написал: друзья оставили на время отпуска желтого питона. Он 2 метра в длину. А кормить его надо было мышками белыми. Вот я понял, что боюсь белых мышей.
1: А, белых мышей?
2: Я, кстати, даже фотографировала с питонами. Это потрясающее создание.
1: Мы так были близки.
2: К чему?
1: Вот просто были близки. Просто время как должное.
2: Так, Катрина: арханофобия. Боюсь даже маленьких паучков. В детстве на даче у бабушки проснулся от того, что чувствую по ноге, кто-то ползет, откинул одеяло. Там огромный паук визжал на весь дом, как сумасшедший. С тех пор безумно боюсь даже малюсеньких. Мне кажется, тут дело не в пауках. Вообще, когда кто-то по тебе ползет, особенно если ты на природе отдыхаешь долгое время, вызывает жуткое ощущение.
1: Мне вот интересно, знаете что? Вот многие пишут про огромных пауков. Где вы их видели? Я вот честно, я вот максимум видел вот этот ноготок паука большого. Вот самый большой, который я видел. Ну, я имею в виду, понятно, декоративный.
2: А вот этот комар, который очень большой.
1: Это так... птицы.
2: Что?
1: Это птицы, Диана.
2: С такими большими ногами.
1: Да, это курочки.
2: Все... Это они?
1: Это курочки,
2: ладно,
1: просто.
2: Хорошо.
1: Ты посмотри.
2: Относись к ним как к курочкам.
1: Убери с руки, там, наверное, яичко уже лежит, понимаешь? Моя комариная.
2: Жуть.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс, в личке. Также в Максе его есть группа Хит ФМ. Можно туда написать. Мы сегодня обсуждаем ваши фобии. Пишите, рассказывайте.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 9:34 в Москве. Продолжаем обсуждать вот какую тему. Ваши фобии. Чего вы боитесь, признавайтесь. Мы нормально это воспримем. Наоборот, вас поддержим. У всех есть фобии.
2: Илья написал: знаете, однажды я приготовил сырный суп. Он у меня получился очень густой и на дне пригорел. Образовались скопления маленьких кружочков. Меня так передернуло, что я, не пробуя, вылил
1: Ой-ой-ой.
2: Его. Трипофобия это вроде называется. Он пишет: не могу смотреть на всякие отверстия. Это ужасно.
1: А, ужас, да. Это тогда туда же комочки в манной каше.
2: Я, кстати, вот...
1: пенка, если молоко вскипятить.
2: У тебя пенка. Мы недавно с тобой только говорили о том, что я, например, вот такой человек, я не могу. Если я ем рыбу, даже вот там селедку, малюсенькие косточки, все, я есть не буду. Или же, например, я обожаю яйца. Но если в продукте, который содержит, ну, яйца, там, салат или что-то еще, попадется скорлупа, я это есть не буду никогда.
1: Ой, какие мы капризные, конечно.
2: Что значит капри? То есть вот так вот, да?
1: Что там еще пишет?
2: Так, бабочки, Екатерина пишет. О. Не боялась, пока однажды пойманную не посадила на руку и увидела ее лапки. Ужаснулся, как они схожи с пауками. Теперь все, фобия. Пожалуйста. Вот Валентина пишет: публичных выступлений у нее фобия, но часто заставляю себя, чтобы показать своим детям, что это не страшно. Не бойтесь проявлять себя.
1: А большие рыбы, вот, когда особенно ты плывешь где-нибудь в Красном море, а там они такие, что и разноцветные, и огромные, и прям как из фильмов ужасов про пираньи.
2: Я тебе больше скажу, все в водоеме, все, что больше кильки, или карасиков, это акулы.
1: Да,
2: понимаешь,
1: да,
2: поэтому я...
1: А вот еще увеличивает, ой-ой-ой.
2: Да, медузы те же самые, пожалуйста, в водоеме. Я такой: знаете что, без меня, я могу даже видео тебе показать, где я в Таиланде зашел в воду, там приплыла гигантская медуза с поднос. Я такой: знаете, извините, что побеспокоил, я, пожалуй, выйду.
1: Они еще иногда же просто в воде уже неживые находятся, да? Ну, каким-то образом это произошло.
2: Как неживые?
1: Ну, не всегда живые, иногда мертвые медузы бывают.
2: Я
1: в воде.
2: Зря извинялся.
1: И все равно их боишься.
2: Да, даже. Ты же не знаешь, она же там не улыбается, лица не видно.
1: Просто неприятно.
2: Может, она спит. Да. 8-925-007-1074. Кстати, прикинь, грустная медуза. Заснула на берегу, оказалось. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группы Hit FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем ваши фобии.

0: Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: будешь на радио Хит ФМ.
1: 9.46 в Москве. Вот какая тема у нас была в этом часе. Фобии ваши. Вы нам делились сокровенным, рассказывали про них.
2: Это Екатерина написала смешное сообщение. Пауков тоже боюсь. В детстве всегда говорила, если бы родилась пауком, то спряталась бы где-нибудь и умерла бы от стыда.
1: И думала, что пауки так популярны среди фобий.
2: Это самое популярное, кстати, считается.
1: Не, я, кстати, нормально к ним отношусь. Абсолютно.
2: Не, я тоже, как мы выяснили.
1: Да-да.
2: Ну, в общем, ребят, спасибо огромное, что рассказывали о своих фобиях. Мы, конечно, можем шутить сколько угодно, но у самих этих фобий выше крыши. Так что, знаете ли, фобия у каждого своя, и берегите ее. Потому что есть о чем рассказать, как выяснилось. Мы прощаемся с вами до завтра. Здесь были Адамов и Терешковы. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Встретимся уже завтра. Вы проснетесь, скажете умные колонки «Включи Хит ФМ», и мы тут как тут. Ну а совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова.
1: Всем классного, идеального денечка. Любим, обнимаем, целуем. Пока!

0: Реклама.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: на радио Хит ФМ.
1: Утренники, конечно, ушли. Вот ребята у нас смешные, прикольные. И оставили открытым компьютер со всеми вашими фобиями. Вот сижу и читаю. Конечно, про белых мышей очень сильно мне понравилось. Но вообще интересная тема. Вообще, знаете, у нас в утреннем шоу очень интересные темы ребят поднимают. Я тут вспомнила, что когда-то очень сильно боялась змей. Вы знаете, пока на даче вот нос к носу не столкнулась с гадюкой. Она нереально красивая была. Такая, знаете, черная, блестящая. Это не уж, это была гадюка, я точно знаю. Я различаюсь теперь. Вот. Посмотрели друг на друга и, как говорится, расползлись в разные стороны. А еще, знаете, однажды принесли нам сюда вот в студию прям настоящего такого питона желтого. Я не помню, как его... Валера, кажется, его звали. Вот. Но он был сытый, поэтому можно было его погладить. Первый раз в жизни я вот его погладила и поняла, что он такой классный, такой теплый и такой добрый. Ну, потому что накормленный, наверное, был. Так что, друзья, не избегайте пугающих ситуаций, потому что именно избегать часто закрепляет вот этот страх в нас. Наташа Стаханова, статус хитовый. Будем, как обычно, много-много играть с вами. Ну, а начинаем с новинки. Кстати, прикольная, на итальянском языке.
0: Мерка Кремонт и The Colors.

0: The Second Voice на радио Hit FM. Let Me Be. Кстати, вы знаете, что это современный музыкальный проект, созданный с помощью искусственного интеллекта. Ну а красиво же звучит, да? И весьма прям даже трогает душу. Ну вот так вот. Кстати, я тоже, знаете, за пределами эфира иногда слушаю одну ай-группу. Она такая кей-попная, называется Galaxy. Вот. И ее сделал мальчик один, который не попал в группу кей-попную N-Hypen. Ну его просто не взяли. Поэтому он вот решил создать свою такую группу, очень они похожи вот с N-Hypen, вот, и там даже клипы он делает очень красивые. Ну, вот так вот. Что могу сказать? 21 век. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на всем, ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2009. Серж Диван и Хэдли.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 17 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 12 градусов и днем до 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Костюм. Носки, бритва.
7: И еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
8: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Музее русского импрессионизма проходит выставка «Школа Званцевой лаборатории модернизма». Это проект о легендарной петербургской студии, где в начале 20 века рождалось новое русское искусство. Под руководством Льва Бакста, Мстислава Добужинского и Кузьмы Петрова-Водкина здесь учились будущие звезды авангарда и модернизма. Например, Марк Шагал и Михаил Матюшин. Выставка работает до 4 октября для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: 27 и 28 июня на стадионе МГТУ имени Баумана состоится большой летний фестиваль спорта и отдыха «Спартакиада Комус». Гостей праздника ждут захватывающие спортивные соревнования, интересная деловая программа и развлечения для всей семьи. А завершающим аккордом станет концерт российской певицы «Бирволф» во второй день в 18:00. Вход свободный для лиц старше 6 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть итальянский хоррор «Долина улыбок». По сюжету новый учитель физкультуры приезжает в тихую горную деревню, где все жители поклоняются подростку, якобы способному исцелять болезни одним прикосновением. И чем больше герой пытается разобраться в происходящем, тем очевиднее становится, что за внешним спокойствием этого места скрывается нечто тревожное. Этот фильм не про привычных монстров, а про человеческие страхи, рождающиеся из коллективной веры и стремления людей любой ценой сохранить надежду на чудо. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитом.

Дари везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

Ани и Кэллум Скотт на радио Хит FM. Stay, останься, ну хотя бы на полчасика. Кстати, друзья, как раз через полчасика будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит FM. Спойлер, все звезды. Играем мы, друзья, через мессенджер Макс. Если что, вы в курсе, наверное, да? Номер +7 925 007 1074. Вообще, подписывайтесь на наш канал. У нас там очень интересно. Вот я прямо сейчас смотрю, наши девчонки вывесили фотографию Тома Холланда, но Человек-паук же новая часть выходит, вот где он там уже со своей женой Зендеей, и у нее платье в виде паутины прям нереально красивое. Ну, загляните, посмотрите, давайте пообсуждаем вместе.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе играем с вами в хитбокс. Хитовую коробочку уже принесли, стоит, но мне сказали так пальчиком. Пригрозили, только через пару песен сможешь ее открыть. Хорошо, в общем, откроем. Если отгадаете, друзья, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Алексеев забежит в студию, расскажет, почему это вот у нас часто болит спина. Вот так. Ну, а прямо сейчас новинка на Радио Хит ФМ. Slater. Dance.

Фрэш Эдамс на радио Хит ФМ про новое сердце. Друзья, я приглашаю вас поиграть в хитбокс прямо сейчас. Давайте уже ее открывать. Хитбокс. Хитбокс. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит здесь, вот в этой хитовой коробочке, пытаюсь открыть. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. И если ваше правильное сообщение у нас будет, давайте сегодня под номером 37. Можно и в личные сообщения, можно и в комментарии, там буквально через секунду пост появится. Вот, и если ответите правильно, под номером 37, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Итак, открываем. Что там на этот раз? Так, я думала новенькая, а нет, чья-то распечатанная уже. Так, ну, что могу сказать о ней? В общем, бывает компактная, друзья, бывает рассыпчатая, бывает сахарная, бывает даже крем, даже в шариках бывает. Вот. Вообще, прародительницей вот этой штуки была охра, такая, знаете, красная и желтая, которой пользовались древние египтянки. С французского переводится как пыль. Что же здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи, друзья! Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово,
6: но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Битбокс.
1: Давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Итак, моя ассоциация: бывает компактная, рассыпчатая, сахарная, даже кремы в шариках бывает. Прародительница этой штуки была охра, такая красная и желтая, которой пользовались древние египтянки. С французского переводится как пыль. Вот есть несколько вариантов, что это вата. Вот так. На самом деле, конечно, практически все из вас ответили правильно, то, что это пудра, и наш победитель Артем сегодня. Артем, поздравляем тебя. Вот. Очень, кстати, много мужчин ответили правильно. Ну, не знаю, почему, в курсе. Вот, Артем, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Кстати, пока вы отгадывали, я тут нашла несколько нестандартных применений пудры, но информация будет интересна для тех, кто ей пользуется. Кстати, девочки, знак карандаш. Может, хотя вы об этом знаете. Вы знаете, что это прикольная база под тени? То есть сначала пудру немножко наносишь, а потом уже тени, и пудра, она абсорбирует кожные жиры, поэтому тени ложатся ровнее. Еще тут написано четкий контур, то есть можно подправить контур губ или линию стрелки, то есть она станет более ровнее. Тут еще никто не пробовал объем ресниц, то есть сначала на ресницы наносится немного пудры такая пушистой кистью, а потом уже кладется тушь. Говорят, что ресницы визуально станут более пушистыми. Они не осыпятся, интересно, не знаете? Но знаете, что мне еще понравилось? Ну, это, конечно, прям вот крайняк самый. Это сухой шампунь, то есть если прям нужно срочно-срочно освежить корни, то наберите пудру на кисти и распределите по прикорневой зоне. Вот, там тальк просто есть, который абсорбирует себум. Несколько минут, а потом вычесываем пудру мелкой расческой. Говорят, работает. Но это прям вот самый крайний случай. Вот такие вот нестандартные применения пудры. Друзья, спасибо вам огромное за участие. Хитбокс, Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2004. Анастейша.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 17 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 12 градусов и днем до 20.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: открытие. Многие задумывались над вопросом, почему болит спина. Команда ученых из Америки и Европы изучила строение позвоночника у людей до и после индустриализации, а также у неандертальцев. И оказалось, что современные болезни спины связаны не с эволюцией, а с изменением условий жизни и работы. Особенное влияние на появление болей в спине ученые связали с сокращением профессий, где необходима высокая физическая активность и развитием сидячей работы. Кстати, самое время размяться. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил. Количество призов, срок, место и порядки получения на zon.ru 16.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Медуза и Генри Камомиль на радио Хит FM. I don't wanna go home tonight. Сегодня я не хочу идти домой. Странно, почему? Сейчас же многих умные дома ждут, прям ждут. Ну, например, дом запоминает, в какое время вы обычно возвращаетесь, заранее включает свет, подогревает пол или запускает кофеварку. Как же здорово! Кстати, знаете, тут на днях купила наушники новые. У меня нет умного дома, сразу говорю. Вот, купила наушники, старые сломались, и я попыталась подключить их к телефону. Вот, телефон их не подключил, сказал, я вообще не знаю, что это такое, но вот пока я их пыталась подключить, телефон мой стал подключаться к умному дому соседа сверху, прям списком вот так вот я увидела, ого, что там у тебя есть? Вот как таки? Не знаю. Сосед, видно, не знает, что я теперь знаю, что у него там есть. Так что я, наверное, лучше по стариночке буду варить сама кофе. Друзья, совсем скоро нырнем с вами в прошлое, поиграем в хит-старе, ну а прямо сейчас с нами The Weeknd на Hit FM.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Друзья, в этом часе играем с вами в Хит-стори, тренируем ассоциативную память. Будем с помощью личных воспоминаний отгадывать год одного стопудового хита. Если не пробовали, советуем, присоединяйтесь. Вам понравится. Ну и к тому же это полезно. Действительно, тренировать ассоциативную память. Сейчас скажу, 2-3 минутки в день нужно этим заниматься. Вот как раз у нас это так и получается. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про аренду собак в Китае. Ну а прямо сейчас Хьюгель на радио. Hit FM, moving to the sun.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: Накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: Ну что, друзья, ныряем в прошлое. Запускаю в эфир один стопудовый хит. Прямо сейчас такой классный, прям вижу. Нагрянут воспоминания 100%. И если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Куда писать? Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Можно в личные сообщения, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. А можно просто

написать год этого хита, если вспомните, а можно даже, если у вас какой-нибудь другой год, ассоциация будет с другим годом, свои воспоминания пишите. Очень мне хочется все это прочитать. Так, подождите секундочку, сейчас у нас должны быть подсказки, куда мы там с вами собираемся. В какой год? Странные тут подсказки. В прокат вышли третьи «Неудержимые». Помните, когда Оскар в номинации «Лучший актер» получил Мэттью МакКонахи? О, знаете его? Ладно, давайте на этом пока на подсказках остановимся. Они тут странные сегодня. Ваши воспоминания важнее. Мне кажется, сама песня сейчас все прям расставит по местам. Готовы? Все, ныряем.

History на радио Hit FM. Пытаемся вспомнить год этого хита. Вот тут Марина пишет: поклонница Энрике Иглесиас, огромное спасибо за эту песню. Так хочется услышать его новый альбом, а это 2014 год. 2014 вышла замуж и весьма удачно. Мы вместе до сих пор, искорки не пропали. Вот так вот, Светлана. Это счастье, конечно, здорово. А море, солнце и песок. Вот такие ассоциации получились у Татьяны. Как говорит моя младшая сестра, он был моим крашем в средней школе. 14-й год, Алена. Мне кажется, он у многих был крашем, да, Энрике Иглесиас. А вот еще сообщение от Лены. А не подскажете, где сейчас Энрике Иглесиас? Ну, насколько мне известно, ему сейчас 51, наверное, уже. Вот. Детишек он воспитывает вместе с Аней Курниковой и не собирается уходить из музыки. Кстати, да, обещал нас порадовать синглами. Ну, полноценный альбом не обещает, а вот синглы, да. И будем надеяться, что это будут хиты, и мы их услышим здесь, на Hit FM. Друзья, спасибо вам огромное. Это был Энрике Иглесиас, Bailando, 2014 год. Ну, а прямо сейчас возвращаемся в 2026. Помогает нам Sony Fondera. Think About Us. Выплываем.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 17 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 12 градусов и днем до 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: В аренду сейчас можно взять что угодно, и список этот постоянно пополняется. К примеру, в Китае теперь можно арендовать самую настоящую собаку и просто погулять с ней несколько часов. На специальной платформе владельцы животных размещают их анкеты с фотографиями, после чего желающие за небольшую плату могут провести время с хвостатым. Стартап успел стать популярным, но вызвал недовольство зоозащитников, считающих, что такая практика может нанести вред ментальному здоровью животных. С другой стороны, проект может показать многие реальные плюсы и минусы владения домашним питомцем, не давая никому лишних надежд. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: всем параметрам.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

BTS на радио Hit FM. Кстати, если вы знаете, кто такие BTS, то, наверное, знаете и Blackpink. Нет-нет, все нормально, никаких сплетен, никаких отношений, там никто ни с кем не встречается, все нормально. Просто у нас, друзья, сейчас в канале Hit FM Maxi фотобаттл проходит. Там Розе и Лиса из Blackpink, девчонок, просто совсем новая фотосессия прошла недавно. Ну, очень красивые фотографии, так что можно проголосовать. Найти нас просто в поисковике Макса, забивайте Hit FM. Вот, жду вас, давайте пообщаемся в комментариях, пообсуждаем. Ну а буквально через полчасика уже будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч Hit FM.

0: Реклама.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
6: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года. Чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.рф.
9: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш на надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: радио Хит FM.
1: Друзья, уже через пару песен можно будет выиграть наш классный мерч «Играем в настроение». Будет также программка про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно посмотреть будет уже сегодня вечером. Петь мы будем про «Малиновую луну» вместе с моей Мишель. Ну, это группа так называется. Ну, а прямо сейчас на радио Хит FM «Temper City» «Self-Aware».

Алиса и Нейт Смит на радио Хит FM. I like it. Мне нравится. А мне нравится, друзья, играть с вами в настроение. Присоединяйтесь, давайте. Прямо сейчас начнем. А что нужно сделать? Взять в руки телефон и позвонить мне в студию звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить.

0: ООО «Инстамарт-сервис Москва», ТОГРН 118-774-649-49-80, 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Российский Серган Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин в трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
7: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Боб Синклар и Кейза на радио Хит FM. I can't wait, я не могу ждать. Я тоже, давайте играть в настроение.
1: Статус хитовый на радио Хит FM.
0: И со мной на связи Диана, город Оренбург. Диана, привет-привет. Алло, алло. Да, у нас, кстати, у нас в Оренбурге самые смелые слушатели по статистике чаще всего играют в настроение. Ну вот так вот, молодцы вы. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
1: Настроение. Хочу на море.

0: Ох ты ж как. Давно там была, Диан? На морях?
1: В том году.
0: О, ну молодец, слушай, замечательно. Я уж не помню, когда никак не доеду. Так, ладненько, вижу 5 вопросов у нас с тобой здесь. 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю себе подарки. Все очень просто. Готова? Поехали?
1: Да.
0: Поехали, поехали. Морской загар натуральнее городского, да или нет? Быстрей.
1: Да.
0: Да. Самые опасные пляжи находятся в Австралии, да или нет?
1: Нет.
0: Средиземное и Азовские моря раньше были сушей, да или нет?
1: Да.
0: Угу. В морской воде содержится золото, да или нет?
1: Да.
0: Да? Существует море без берегов, да или нет?
1: Нет.
0: Не существует. Окей. А ты опять громкую связь включила? Или почему-то тебя как-то...
1: Нет.
0: Все нормально? Ну как-то да. Ну ладно. Главное, что вроде я все услышала, и мы уложились с тобой в 30 секунд. Теперь давай проверять, получилось или не получилось. Итак, морской загар натуральнее городского?
1: Это нет. Я ответила да, но нет.
0: Не натурально. Подожди-ка. Морской загар натуральнее городского. Ты ответила да, но ты считаешь, что нет, то есть они одинаковые, да, получается?
1: Ну, пусть будет тот, который первый ответил.
0: Подожди. Так, ты загадочная какая-то. Давай мы определимся, да или нет. То есть морской загар натуральный. То есть если мы загораем на море или загораем где-то на даче, на огороде, то у нас одинаковый загар или разный загар будет?
1: Одинаковый, пусть будет одинаковый.
0: Но на самом деле ты права, пигментация происходит одинаково. Здесь написано, я тебе плюс ставлю. Но ты знаешь, почему-то вот всегда, когда приезжаешь с моря, он какой-то другой. Естественно, когда ты на огороде.
1: Да, да, да.
0: Да? Но вот почему? Вроде как одинаково.
1: А потому что мы в основном именно на море и именно под солнцем находимся. А дома мы как бы, я не знаю, как мало.
0: Ну, может быть. Ну, правильно, ты плюс есть, молодец. Самые опасные пляжи находятся в Австралии. Ты не согласилась. А где? В Австралии. А где? Где самые опасные? В Австралии. Там же вот такие большие крокодилы, акулы.
1: Вот это я даже не поняла. Ответила на бум.
0: На бум и бум. На самом деле, действительно, в Австралии, но на самом деле там не крокодилы и акулы, ядовитые медузы опасны. Там опасны маленькие паучки какие-то ядовитые у них живут на пляжах, но там предупреждают всегда, что вот именно на этих пляжах. Они прям малюсенькие, но прям, говорит, все, вот. И все. Вот, ладно, не расстраиваемся. Средиземные Азовские моря раньше были сушей, да? Ну да, так считают ученые. Ну, давайте поверим. Плюс еще есть. Так, в морской воде содержится золото, да? Ну, конечно. У нас даже в крови содержится золото. Везде золото. Вот. Но тут написано, что получить его в привычном виде из морской воды не получается. Ладно, 3 плюса. И последнее. Существует море без берегов. Ты не согласилась. А на самом деле существует. Есть такое саргассово. Ты помнишь Бермудский треугольник, да, загадочный?
1: Да.
0: Вот он как раз и находится в Саргассовом море. Да, берега, образованные океаническими течениями, они суши. И вот они нагоняют воду внутрь моря, затрудняют ее отток, и формируется такой вот своеобразная водная чаша в этом море. И там внутри как раз этот загадочный Бермудский треугольник. Вот такие дела.
1: Ну, будем знать.
0: Да ты молодчина, у тебя 3 из 5 правильных, а это значит ура-ура! Ты наш победитель. Вот так вот все классно получилось. Не отключайся, будем выбирать подарки. Но я тебе желаю побыстрее проехать пробку, чтобы у вас там в Оренбурге...
1: Я не проехала
0: как раз. Да ты что? Все, всем, кто слушает нас в Оренбурге, не только зеленые волны, если вы за рулем, друзья. Это Наташа Стаханова, Хит FM. И настроение завтра продолжим. А прямо сейчас стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2008. Empire of the Sun.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу мира сети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусов Кумбанк.
5: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Бухта вдов». Вдовья бухта – это название городка, расположенного на живописном острове в 40 милях от побережья Новой Англии. Райское местечко находится в полном запустении, и даже мобильный интернет едва работает. А все потому, что, как считают местные, остров проклят. Однако скептичный новый мэр, которого играет Мэтью Рис, не верит в эти бредни. Он хочет сделать остров процветающим и превратить его в популярное туристическое направление. Но когда туристы приезжают во Вдовью бухту, выясняется, что местные были правы насчет проклятия, а все страшилки неожиданно оказываются реальностью.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился отечественный сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. 17-летняя успешная теннисистка Катя, которой тренер пророчит чуть ли не Уимблдон, вынуждена оставить большой спорт из-за проблем со зрением. И чтобы собрать денег на операцию, она под видом новичка выходит на частные корты и играет с обеспеченными любителями на деньги. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Без комиссий.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссий.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: The Second Voice на радио Hit FM, Let Me Be, вместе с ними я так потихонечку, вот чувствуете, да, уже все, пора, потихонечку исчезаю из ваших гаджетов, друзья, через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову, у нас начинается All Star Show, но я желаю вам классного дня, Hit FM, пока-пока.
1: На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
2: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупку в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Я вот тут подумала, какие бы у вас ни были настроения, какие бы у вас ни были ситуации, тревоги, может быть, сон плохой приснился, просто непонятно, что вообще будет, происходит, и вот эти вот все состояния, но есть островок стабильности в нашей с вами, в нашем с вами мире, в жизни нашей и для нашей с вами психики. Это, конечно же, Хит FM, куда вы можете просто... его отвлечься. Но не только музыка единой. Славимся мы в смысле постоянства. Это, конечно же, везде хит, который приходит регулярно по будням. И вот в этом часе он опять придет, порадует кого-то из вас. Немножечко адреналинчика выбьет, естественно, потому что попыточка ваша – это прямо попаданием, да, в игру и в то, что можно выиграть подарок. Но у нас победитель только один. В каждом часе, где встречается везде хит. А потом еще один, а потом еще один, а потом еще один. И так много-много победителей в течение недели, месяца и целого года. И почему бы не вы были в этом часе? В общем, следите за эфиром. В какой-то нужный момент присылайте слово «везде хит» в наш мессенджер. Все подробности, например, на сайте. Да, я уверена, вы их и так знаете. Вот. Ну и а что выиграете именно вы именно сегодня? Узнаем в эфире. Калашникова здесь. Всем привет.
1: All Star Show. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Вот так вот ля-ля-ля-ля-ля можно напевать самому себе, когда по лужам ходишь. Давно ли вы не ходили по лужам? Не потому что это необходимость, ну просто залило так, что по-другому не пройдешь, а потому что просто как в детстве. Но огромное желание в лужу наступить, а еще и лучше и прыгнуть в ней. Но у меня, честно говоря, такое желание особенно сильно возникает, когда я вижу детей этим занимающихся. Я думаю, я бы сейчас тоже. Обувь не та. Но иногда, если та обувь, я реально по лужам с удовольствием хожу и вот так вот ня-ня-ня-ня-ня. Бывает такое, что поделать, детство, оно из нас никуда не выветривается, оно просто где-то прячется и в ненужный момент выскакивает.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу мира сети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: Застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит FM». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Платье, юбка, туфли.
8: Остановись.
10: Посмотри, сколько еще места.
8: Да, но придется платить за перевес.
10: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
11: «Амода» – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой «Амода» уже сегодня. Приезжайте в «Автоград», Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
2: Хит FM.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Популярный безрецептурный мелатонин, который многие принимают для улучшения сна, может быть опасным для здоровья сердца. С таким заявлением выступили американские медики, которые в рамках масштабных исследований изучили медицинские карты более 13 тысяч взрослых пациентов и пришли к выводу, что длительный прием этой добавки ухудшает работу сердца. Ученые также отметили, что несмотря на то, что мелатонин считается безопасным и натуральным средством для сна, все же длительность его приема не должна превышать 1 или 2 месяцев. Более того, если вы имеете серьезные проблемы со сном, то лучше не заниматься самолечением и обратиться за помощью к специалистам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074.

0: Вездехит на радио Хит ФМ.
1: Так, вот он Вездехит появился, конечно же. А мой победитель Миша, который подписан у нас в нашем мессенджере Макс, он никак не появился. Я-то отсчитывала 25-й Вездехит, как мы с вами и договорились. И вот некий Миша, у которого, ну, просто собачка, нарисованная искусственным интеллектом в качестве аватарки. Ну что ж, Миш, Михаил, вы зря не написали свой телефон. Ладно, давайте будем узнавать, что же выиграли. Вы какой Вездехит вытянули вы сегодня, так как 25-е число. 25-й Вездехит выиграл, Миша, вот. И вообще-то, если честно, сначала мы начнем с аплодисментов. Миша, это вам. Ну, потому что удача, она должна быть отмечена в том числе и аплодисментами. А теперь, замирая и, так сказать, задерживая дыхание, узнаем, что сегодня Миша, ну так подписано, Михаил, может он Михаил Алексеевич, но тем не менее для нас просто Миша, выигрывает сегодня Вездехит на большой и вкусный торт. Это значит, что благодаря радио Хит ФМ вы можете здорово организовать себе чай вкусный. И не только себе, а понимаете ли, и слопать этот большой и вкусный торт от радио Хит ФМ. Мы вас, конечно же, с этим поздравляем. Напоминаем, что Вездехит – эта история не разовая, не однократная, и что он будет продолжать. Вот и Миш появился со своим телефоном. Все, уважаемый, вы наш друг. Не, я понимаю, тут задержки со связью вполне могут быть. Мы все равно вам и аплодисменты, и вот это вот все мы вам, и лучики добра, и, конечно же, большой и вкусный торт мы вам посылаем. Ловите, летим дальше.
0: Лови Вездехит на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.
3: Привет, это Миа Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Порядок 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Ватсон, кто это воет на болотах?
3: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Это Эд Ширан прямо сейчас на Хит FM, который взял перерыв в карьере, по крайней мере, в концертную уж точно. Может быть, музыку-то он будет писать, но сидя дома или на домашней студии, тусуясь где-то, потому что хочет больше посвятить времени семье и отцовству. Это он объявил на одном из концертов в заключении своего тура. Говорит, вообще с Нового года детей не видел. Ну что ж, у нас на Хит FM он все равно остается.

0: Шакира Бёрнбой на Хит ФМ прямо сейчас. Закончили свои физические упражнения музыкальные. 15 часов и 6 минут в Москве. Конечно же, это про чемпионат мира. Не спит фанат, потому что чемпионат и что-то в этом роде. Вот. И про королей мяча. Безусловно, сейчас было спето нам. Ну, а мы с вами короли, ну, в той области, в которой мы короли, да, в каждой. Каждый в своей может быть. Или просто чисто по жизни, по вайбу короли и королевы. Продолжаем этот час вместе с Hit FM. Конечно же, королевский вайб и от нас вам, как это сказать, распространяется. Рита Ора поддержит это самое обязательно. Мод с компанией тоже в этом часе и вообще... Все самое отборное для вас.
1: С Наташей Калашниковой
2: на радио Хит

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто...

РВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20.
3: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Лето – это время, идеально подходящее не только для отдыха, но и для получения диплома об окончании обучения, иногда весьма необычного. К примеру, в Японии совсем недавно прошел экзамен на почетное звание ниндзя. Участники проходили испытания на трех уровнях – начальном, среднем и продвинутом, где им пришлось показать свои знания, умение метать сюрикены и носить специальную одежду. С экзаменами справились не все, но большинству это все же удалось. При этом новоявленные ниндзя родом не только из Японии, но и из других стран. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Меня вот теперь зацепили вот такие вот интересные факты, а точнее, может быть, это не факты, новость, по крайней мере, найдено утерянное произведение Моцарта, прочитала я, а в наш век искусственного интеллекта таким заголовком не веришь. Да еще где? В Национальной библиотеке Франции. Я напомню, это та страна, которая Лувр не может охранять как следует. Да, а тут библиотека. Ну, конечно. Ну, окей. Речь идет об утерянной рукописи, содержащей 7 коротких пьес для флейты и арфы, которые великий австрийский композитор собственноручно написал в 1778 году во время своего парижского периода. Ладно, был такой период. И вот все это время там оно лежало, и вдруг какой-то смотритель, один из кураторов библиотеки, хоп, и нашел. Мы, естественно, идем к Ишечке. Сразу предупреждаем, что мы не злоумышленник. Никого не хотим обмануть. Мы хотим все разоблачить. И спрашиваем, ну что, друг Ишечка, можно? Она говорит, ну можно. Ну окей. Нельзя, но можно. Чисто теоретически написать с помощью искусственного интеллекта произведение, похожее на то, что творил Моцарт, да тем более не оконченное, ну как будто бы черновик. Можно. Что еще? Подкинуть его в библиотеку? Ну, это, наверное, раз Лувр не умеет охранять, тоже можно. Запихнуть куда-нибудь между листами, оно там еще полежит немножечко. А вот, а потом, ой, нашлось, оно тут 200 лет лежало. Ну, короче, вот это. Но, знаете, сценарий попытки, возможен, бла-бла-бла, но оставляет много следов и обычно ломается на проверке происхождения материалов. Вот здесь вот, скорее всего, надо очень тщательно смотреть и изучать, потому что, ну, можно написать произведение, там, подкинуть его, но на чем, не на планшете же, значит, это должна быть какая-то состаренная бумага. Состаренную бумагу узнать можно. Если вдруг на старой бумаге, ну, тогда нужно узнавать новые чернила, потому что откуда возьмутся старые чернила, они же засохли. В общем, вот в этом ключе надо копать. Уважаемые там специалисты во Франции. Ну, хотя разберутся, наверное.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте выгодно. Альфа выгодно.
10: Карина Кросс и Юрий Чурсин в трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+. Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию телеобразования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Я тебя обожаю с участием Мараш. Эта песня записана. Ну, между прочим, это вот сейчас, надеюсь, вам есть кому адресовать, несмотря на то, что песенка закончилась. Ну, обожаю тебя. Может, конечно, человеку это лучше, но не только. Вот, например, коту своему или кошечке, да? А почему о них речь? Потому что тут зоопсихологи вызываются нам объяснить, как же отучить кошку лезть на стол. Ну и типа ответ сразу, спойлер, ответ. Помогут настенные полки и лежанки, исходя из той точки зрения, что для кошки стол – это удобная обзорная площадка. Она туда забирается, ей с высоты, наблюдать за вами прикольно, за тем, что в обществе происходит, так сказать, контролировать помещение, чувствовать себя в безопасности. И поэтому, если вы ей дадите какую-то такую другую платформу, ну, например, вот настенные полки, там лежанки и все такое, но типа оно должно помочь. По факту, конечно, не поможет. Во-первых, если вы уже этот момент пропустили в воспитании, ваша кошка лезет на стол, она все равно туда будет лезть, правда же? Когда же, когда вы не видите. А во-вторых, знаете что? Сами себе настенные полки прибивайте и там сидите, скажет вам ваша кошечка, для которой стол еще и понятно, это площадка для еды, для вашей, да. Но оттуда же можно что-то стянуть. И поэтому стол это совсем другое, не надо нам вот этих вот советов. Если кошка лезет на стол, то тут ничего не сделаешь.

песенка «Человек, который немножечко обгорел на пляже». Только что на Хит FM «Бегущий от солнца, как Дракула». 16 часов и 6 минут в Москве, господа, это 25-е. У нас уже июня, смотрите-ка, 25 июня, смотрите-ка, четверг, еще посмотрите-ка, вот на что. Сегодня день лимонада из наших праздников любименьких, да, поэтому я уже отметила, кстати, сама не зная того, что отмечаю праздник, отметила иногда очень вкусненько. И еще сегодня день улыбок незнакомым людям. С этим сложнее, конечно, если вы не любите это делать, как вы отметите этот праздник, но можно себя пересилить и кому-то улыбнуться, знаете ли. Я сегодня, кстати, улыбнулась. Вот рассказываю. Идет молодой человек, спрашивает, а где у вас МЦК? А я вот на вопросы, которые легкие, отвечать могу. Я говорю, вот там, показывай направление. Он говорит, а я думал, там, показывай другое мне направление. Я говорю, нет, там метро. Он такой, ну, хорошо. А там точно МЦК? А это точно? Вот что можно ответить? Нет, я тут же переобуваюсь и говорю, я вру, конечно, нет никакого МЦК вообще в городе Москве. Нет, конечно, я улыбнулась в ответ на этот вопрос. Просто вопрос так поставлен, что, а что он ждал, а что я должна была ответить? А что точно, точно, точно? Или нет, не точно, 99%. Ну вот, пожалуйста, улыбнулась незнакомым людям. Хотя бы в таком контексте можно отметить этот праздник. А еще можно улыбнуться самому себе, если выиграл подарок от Хит FM. В этом часе поиграем.

0: 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Вы когда-нибудь мечтали о версии себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
7: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования. Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу мира сети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: Зеленый застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

никаких сожалений, о которых можно подумать, слушая эту песенку. Давайте прямо сейчас поиграем. И, по крайней мере, даже если вы не выиграете подарок от Hit FM, вы будете знать, что вы попробовали, а не пропустили этот раунд. А может быть, именно вы и выиграете. Что выиграете, спросите вы? Ну, что-то от Hit FM. Что у нас есть? У нас сегодня что-то из одежды на этой неделе встречается. Имеется в виду такой комплект. А футболочка-бейсболочка от Hit FM. Или дождевик, очень актуальный этим летом, тоже от Hit FM. Но если вам не это хочется, душа требует праздника постоянно, что с вами делать? Есть, конечно же, настольная игра. Спойлер, все звезды, это тоже от Hit FM в качестве праздника. Тоже можно выбрать. Выбирать будет наш победитель. Мы сейчас поиграем вот во что. Я расскажу вам историю жизни, расскажу ее, как обычно, без некоторых деталей. У вас будет три варианта на выбор. Один из вариантов предложенных правильный. Угадывайте или там знаете правильный ответ, присылайте соответствующую цифру в наш мессенджер 925-007-107-4. Еще немножечко цифр. Я отмечаю, а точнее отсчитываю прежде всего, а потом уже отмечаю 25-й правильный ответ и пишу вам, вы наш победитель. Ура! Вот, и тогда выбирайте подарок. Ну, а поскольку это не новые правила, не новая игра, давайте уже приступать. История прилетела к нам из Англии. Так, двое молодых людей, ну, не очень, ну, нормальные, короче, какие-то влюбленные люди, наверное, или... Уже нет? Да нет, нормально. Пара просто, мужчина, женщина, где-то там у себя жили-жили в Англии, недалеко от берега. Вот, и однажды с утра мужчина будет ее, свою женщину, очень рано, и говорит, вставай, у меня для тебя сюрприз, поехали на берег. Она говорит, я не хочу, я сплю в это время. Он говорит, поехали, умоляю, сюрприз хороший, не пожалеешь. В общем, чуть не переругались по дороге, но доехали. Что-то там происходило, или начало происходить, или что-то вообще было. В общем, в конечном итоге она сказала, ну, конечно, я не пожалела, если честно. Так что же, ради чего она вставала и тащилась ни свет ни заря, а куда-то там на побережье? Первый вариант. Он там ей сделал предложение на пляже. Второй вариант. Он предложил ей встречать рассвет, глядя на воду. И третий вариант. Он организовал такую классную экскурсию, но нужно было выезжать рано, понимаете, чтобы увидеть и попасть, и вообще, чтобы это была классная экскурсия. Как вам кажется, что была за идея?

поскольку мнения разделились примерно на три разные равные группы, так сказать, мнений, давайте-ка мы все-таки расставим все точки над «и». Итак, дело происходит в Англии, там, сами понимаете, вода есть вокруг этой страны. И вот где-то там не очень далеко от этой самой воды большой жили-были парень с девушкой, мужчина с женщиной. И однажды вообще ничего не предвещало, он ее чуть ли не среди ночи разбудил. Ну, то есть очень рано. Ну, еще не рассвело. Он ее разбудил и говорит: «Вставай, у меня для тебя сюрприз, пошли туда, к воде, пошли на пляж». Она говорит: «Че, дурак? Я спать хочу». Он: «Давай, пошли, хороший сюрприз, хороший, быстрее, быстрее, давай быстрее, сейчас все пропустим». В общем, представляете, да, какими словами она его крыла, пока они шли, добирались до этого пляжа. Приходят. Еще, мне кажется, солнце не встало. Действительно, но не в солнце было дело, не в солнце. А в том, что на этом пляже, понимаете, огромное изображение колечко, в котором огромный знак вопроса и сердечко. Это такое предложение. Вот этот мужчина нанял художника какого-то, ну, по крайней мере, человека, который с этим справится. Это прям реально огромное, больше человека. 15-метровое изображение обручального кольца со знаком вопроса и сердечком внутри. Это было предложение, господа, это было предложение. А рано нужно было вставать, потому что, во-первых, прилив там какой-то намечался, а во-вторых, и что главное, конечно же, люди бы проснулись и все затоптали, понимаете? Вот, а тут никого, реально. Ну, потому что в такое время нормальный человек не встает, если только за деньги рисовать колечко. В общем, да, это было предложение. Ну, она оттаяла. Какая романтика, сказала она. Больше так не делай, но я согласна. Предложение я отчитывал 25-й правильный ответ. Давайте поздравляем Яну из Ижевска. И будем разбираться уже с подарками непосредственно с ней.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой

0: круглосуточно. 6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Пожалуйста, такие вот новиночки на Hit FM. За новиночками следите в нашем эфире, разумеется. А также, если вдруг что-то интересненькое нужно уточнить, например, картиночку у песенки. Есть ли у песенки картиночка? Она всегда есть. А так вот, на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» или мобильном приложении «Радио Hit FM». Господа, тут не хотела вас, конечно, пугать, не хотела жаловаться, но какое-то странное состояние у меня. Может быть, у вас, у кого-то тоже такое состояние. Редко случается, вообще редчайший случай. Последний раз не помню, когда было. Сейчас же четверг, правильно, 25-е, вот я напомню, июня, четверг сейчас. Вечер уже, можно сказать. Добрый вечер. А завтра пятница, понимаете? А я вообще не чувствую приближения пятницы. Вот это вот странно. Обычно ты ее чувствуешь, уже начиная со среды вечера. Вот пятница, пятница, вот это вот начинается. Да некоторые с понедельника с утра умудряются вот это приближение пятницы чувствовать и ждать его. Хорошие люди. Вот, а я тоже, ну, в принципе, где-то в середине недели уже понимаю, что скоро пятница. И сейчас я это мозгами понимаю, но я совершенно этого не чувствую. А ведь пятница. Ладно, когда в субботу еще работаешь, ну, пятница хорошо, но как будто бы не так. Потому что суббота там рабочая. А если в субботу не работаешь, то почему не чувствуется приближение пятницы? Вот этого я не понимаю. Немножечко пугает меня это. Это же праздник. Национальный, душевный, духовный праздник. Пятница. А тем более завтра день рождения зубной щетки. Ну, кстати, так себе. Праздник и с утра и вечером нужно отпраздновать, как и сегодня ровно. День спиритизма на завтра тоже смотрю. Я просто придумываю, почему пятница должна мне больше нравиться. День спиритизма, кстати, это не когда у шеста одежду снимаешь, а когда пиковую даму вызываешь. Ну, или что-то там другое вызываешь. Короче говоря, я надеюсь, что к завтрашнему дню, когда пятница, собственно, настанет, у меня вот изменится это состояние. Может, это приближается полнолуние. Не знаю, такого никогда не было. И никому не пожелаю. Вот никому не пожелаю. Надеюсь, пройдет.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20.
3: Реклама. Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Работодатели пытаются создать идеальные условия труда, чтобы сотрудники не выгорали из-за перегрузок. Тем временем столичные психологи рассказали, что зумеры все чаще стали выбирать работу на заводе, поскольку она оказалась полезнее для психики, чем в офисе. Все дело в том, что на заводе есть четкий график, перерывы и отсутствует необходимость быть на связи после смены. Это снижает риск выгорания. А вот в офисе все наоборот. Постоянные звонки, клиенты и занятость в нерабочего времени не только выматывают сотрудника, но и приводят к желанию уволиться. Кажется, многим работодателям все же придется пересмотреть условия труда и вместо игровых комнат или других привлекательных бонусов предложить сотруднику ту самую необходимую стабильность, в которой так сильно нуждаются многие. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Ну, сегодня страшных особо сказок нету. Есть такие, знаете, ребята о зверятах. Примерно миленькие все и хорошенькие. Дождик такой еще идет. Ну, ладно. В общем, в далекой-далекой стране Америки жила-была добрая тетенька, которая вдруг однажды заметила, как на озере тонет маленький щеночек. И поскольку было далеко, она вызвала спасателей, и они доплывут явно. Спасатели приехали, вытащили щеночка из воды, а это оказался не маленький щеночек, а вполне уже подрастающий койотик. Который, правда, был напуган и, конечно, чуть не утонул, очень устал. Они его, как водится, отвезли в ветеринарку, чтобы вот там его немножечко осмотрели и в порядок привели, прежде чем выпустить обратно в дикую природу. Вспоминается эта женщина, да, которая у нас собачку с обочины взяла, это волк оказался. Вот то же самое, это, видимо, во всем мире принято. Спасать койотиков, волков и прочих персонажей, которые чуть-чуть отдаленно похожи на собачку. А вот в другой далекой-далекой стране ЮАР называется, куда приехали дяденька и тетенька отдыхать на свой отпуск куда-то, потратились, соответственно, там заповедник какой-то, они там расположились, им шезлонги поставили, все включено, вот это вот, приносит еду на подносе, приносит напитки на подносе, и они сидят в своих шезлонгах под солнышком, кайф, и оба в мобильных телефонах, и вообще никак не могли оторваться от своих мобильных телефонов. Ни на друг друга, ни на окружающую среду. И вот эта окружающая среда в виде бабуина, обезьян такая, не обзываемся, а просто подошел сзади и сажал все, что было у них на подносике. Пока его не прогнали смотрители вот этого заповедника. Что характерно, дяденька и тетенька даже не заметили ничего. И это называется «Все включено, не жалко». Желаю вам хорошего отдыха этим летом.

0: Инна и Рихаб прямо сейчас на Хит ФМ, и все, что им нужно, это 7 секунд на какие-то свои там цели. По сути. Вам тоже больше-то и не нужно, даже меньше нужно на сам процесс голосования на нашем сайте или в мобильном приложении радио Хит ФМ. Там вообще какие-то секундочки 2-3. Единственное, что гораздо сложнее, это добраться до пункта, так сказать, голосования. Я напомню, это наш сайт hitfm.ru, главный хитовый чарт, голосование, потом глазами пробежать весь список из предложенного или сразу искать свою любимую песню. Пожалуйста, как вам нравится. А уже сам момент голосования – это же какие-то секундочки, правда? Но даже если очень медленно это делать, все равно 2-3 секунды, даже 7 не надо. То же самое и в мобильном приложении. Но вообще-то еще есть одна сложная деталь – начать, как обычно, в любом процессе. То есть заставить себя по каким-то причинам зайти на сайт hitfm.ru и проголосовать за любимую песню. Особенно еще и где-то это записать, наверное, себе, если вам не напомнили по радио. Это практически 0 шансов. Я согласна, я понимаю. Поэтому, во-первых, мы вам напоминаем, можно это вот прямо сейчас сделать, зайти на сайт или мобильное приложение и проголосовать. Голоса вам нужны, мы их собираем тщательно, чтобы в субботу вам их обратно, как будто бы, да, отдать ваше вложение, но приумноженное. Будет рассказ Андрея Белова о том, как же все-таки распределились ваши голоса и кого больше, кого меньше затронуло, так сказать. Ну и вот. Но просто заходите на наш сайт, там пошарьтесь немножечко, здесь походите, там посмотрите и заодно проголосуйте, так тоже работает. Любому голосу мы рады, поэтому оставляйте их у нас, они в безопасности. Сайт, приложение. Ну и, соответственно, в душе выбирайте любимые песни на Хит ФМ. И в следующем часе, кстати, у нас еще везде хит один, да, должен появиться? Может быть, вот в следующем часе, там помимо песен еще и везде хит. Будьте внимательны, я вам желаю удачи. Я вам ничего не говорила, но желаю удачи. До завтра, до пятницы, пусть она будет более веселая, чем кажется сегодня. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама.
2: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: «Вингардиум Левиоса». 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама», улица Марата, 7А, 0+.
7: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
8: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
9: Имеются вредные показания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
11: ТЗ «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Лето.

0: Келвин Харрис и Джази только что на Hit FM и Satisfied. Раскачали немного этот вечер. Ну, главная тусовка ждет нас завтра вечером в Препате. Мы начнем ровно в 18 по Москве. И нас будут ждать 5 часов отборной, лучшей, хитовой танцевальной музыки нон-стоп. Поэтому не пропустите Препати в пятницу с 6 вечера. Время столичное, время отличное. Но это что касается дня завтрашнего. А что касается дня сегодняшнего, то большой релиз вашему вниманию. Мы стартуем полное погружение в музыку, хиты, новинки, премьеры. Плюс разделы дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл.
1: Большой релиз на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
5: Тот самый линолеум зайдет и вам.
6: Таркет. Респекты по всем параметрам.
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Джей-Зи, Алиша Кис на Hit.fm, Empire State of Mind. Мы, кстати, очень радуемся за тех, кто ловит везде хит каждый будний день. Сегодня повезло Михаилу из города Тверь. Может, следующим победителем будете вы. Пусть повезет именно вам. Везде хит уже в этом часе. Подробности обязательно последуют, поэтому не пропустите. На кону супер подарки от аксессуаров для отдыха до новинок электроники, от пиццы до ювелирных украшений. Поэтому все вместе, все дружно ловим везде хит.
1: Погода на Hit.fm.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: Застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Hit.fm. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век». Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
11: Телефон рекламной службы Hit.fm в Калуге 58 88 88.

0: Если вы любите лакомиться суши, то вы приносите пользу своему здоровью. По словам столичных медиков, рыба в составе этого блюда содержит омега-3, который поддерживает работу сердца и мозга. А водоросли нори богаты йодом, магнием и селеном, что в свою очередь улучшает работу щитовидной железы. При этом самым полезным блюдом стоит считать сашими, потому что ломтики свежей рыбы без риса представляют собой чистый белок и омега-3. И помните, что летом в жаркую погоду стоит внимательно относиться к качеству хранения продукта, чтобы не нанести вред своему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Алок и Калит на HitFM Dive Into Me. Ну что, ребята, подарки ждут? От косметики и парфюмерии до модной одежды, от вкусных деликатесов до поездок на такси. Что же достанется вам сегодня? Совсем скоро узнаем. Ждите сигнал «Везде хит», после чего кидайте в мессенджер Макса слово «Везде хит» +7 925 007 1074. Повезет тому, чье сообщение придет 25-м, потому что сегодня 25 июня.

0: Плюс 7-925-007-1074. И пусть тебе повезет.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Без комиссии.
2: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит ФМ.
1: Везде хит на Хит ФМ каждый день. Мы делаем людей счастливее, презентуя им всякие разные приятные и очень приятные штуки. Необходимо было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс и стать 25-м по счету, потому что сегодня 25 июня. Марина из города Невинномысска стала 25-й, потому мы ее и приветствуем в прямом эфире прямо сейчас. Марина, здравствуйте.
2: Привет,
1: Хит ФМ. Привет. Марина, вы у нас получаете «Везде хит» на, внимание, корзину фруктов.
2: Оу.
1: Вот это да. Ну, а значит, благодаря радио Хит ФМ вы сможете выбрать свежие, сочные фрукты в одном из известных популярных магазинов в своем городе. Так что мы вас еще раз поздравляем от всей души.
2: Спасибо, супер.
1: Друзья, «Везде хит» на Хит ФМ в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Реклама.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: «Вингардиум Левиоса». 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
5: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
6: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Это Another на Hit FM только что и Talk to You. Начало восьмого в Москве. Всем привет и классного вечера под наши хиты и новинки. Этого добра у нас предостаточно, поэтому оставайтесь вместе с нами, если вы хотите быть в курсе всех последних мировых музыкальных новинок и хитов. Кстати, о хитах. Впереди трек Shut Up and Dance от Sophie and the Giants. А еще с нами Биар Вульф, которая вслед за Анной Асти обернулась Фениксом в своем новом клипе. Певица отпускает все свои страхи и становится еще сильнее. Если хотите увидеть, что получилось у Биар Вульф, тогда смотрите ее клип на песню «Феникс» на телеканале РУ-ТВ. Ну, конечно, слушайте песню «Феникс» на Hit FM уже через несколько минут.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Дуа Липа на Hit FM Physical. А мы еще раз поздравляем Марину из города Невинномысск, которая поймала везде хит и получила корзину фруктов от радио Hit FM. Уверен, вы тоже станете нашими победителями. Подарки ждут, и везде хит тоже ждет каждый будний день только на Hit FM.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20.
2: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: О пользе кофе для здоровья сказано уже многое, особенно после того, как ученые реабилитировали его для сердечников. Однако принято считать, что употребление этого напитка может негативно сказываться на качестве сна, что совсем недавно опровергли исследователи из Швеции. Они проанализировали данные более 30 тысяч добровольцев, сообщавших о количестве выпитого кофе, времени и качестве сна, а также своей дневной активности. Взаимосвязи они не обнаружили, поэтому сделали вывод. Кофе хоть и блокирует сигналы усталости, но не влияет на засыпание и качество сна кардинально. А еще наш мозг адаптируется к действию кофеина, и со временем бодрящий эффект от него может снизиться. Но в любом случае чувство меры никогда не повредит. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Hit FM. 19.35 в Москве. Большой релиз на Hit FM. Впереди дабл трек. Тут мы слушаем подряд две песни одной звезды. Каждый вечер новый герой. Сегодня звезда танцполов из нулевых в нашей компании. Сейчас будет двойная порция олдскульной танцевальной музыки, но я уверен, вы оцените. Итак, встречайте Эрик Притц и его суперхиты. Первый называется «Пьяно» и песня под номером 2 «Call on Me».

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Offenbach на Hit FM и Miles Away. Впереди Тедди Свимс, который все ближе и ближе к вершине главного хитового чарта. Уже четвертое место. Так держать. Голосуйте за Тедди на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Слушайте главный хитовый чарт в ближайшую субботу ровно в 18 по Москве.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливинглук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
3: «Вингардиум Левиоса». 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: шоу Hit FM.
1: Шакира и Burn Boy на Hit FM только что. Дай, дай. Начало 9 в Москве. Пора нам провести хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие главные мировые новинки. Их две. План такой. Заходим в группу Hit FM VK и голосуем за тот трек, который понравится больше. На кону попадание в эфир одной из новинок. Под номером один с нами сегодня Мия Такарабе и Стив Аоки. Песня Heartless. Стив Аоки и... Мета Карабы Heartless номер один. Под номером два. Юнотас и Дэдди Диджей Flipside. Мы стартуем.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! «Биохимия-13» всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А что, так можно было? С «Летуаль» можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хиты без правил на Хит FM 2019 в Москве. Две новые песни из хит-парадов мира, только одно свободное место в нашем плейлисте. Решайте, какой трек протолкнуть в эфир. Заходите в нашу официальную группу ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером 1 Мия Такарабе и Стив Аоки. Работа Hopeless. Под номером 2 Йонатас и Дэдди Диджей Флипсайд. Подведем итоги где-то через 15 минут.
1: Хиты без правил. Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: соцсети можно найти множество лайфхаков на тему здоровья, однако не все они одинаково полезны. Допустим, в последнее время пользователи соцсетей уверяют, что при помощи зажима брови прищепкой можно побороть мигрень. Однако столичные медики к такому лайфхаку относятся с недоверием, поскольку он не имеет научного обоснования. Ученые также отметили, что облегчение головной боли действительно может быть, однако увлекаться народными способами может быть опасным для здоровья. И если вы часто испытываете головные боли, то лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу и использовать методы терапии с доказанной эффективностью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ финал. В этом часе две новые песни бились за одно единственное место в нашем плейлисте. А вы за них голосовали в нашей официальной группе ВКонтакте. Победит тот свежак, в пользу которого пришло большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. С голосованием мы разберемся чуть позже, но перед этим еще раз послушаем фрагменты новых песен. Первая называется Heartless. Это Мия Такарабе и Стив Аоки. Под номером 2 Юнотас и Дэдди Диджей. Флипсайд. А теперь самое интересное, самое волнительное. Подсчет голосов и определение финалиста нашего музыкального соревнования, сражения. Поэтому welcome в нашу группу ВК. Добро пожаловать. Проходим и считаем. Итак, с разницей 8 голосов в этот четверг, 25 июня, в нашем муз-баттле побеждают Мия Такарабе и Стив Аоки. Песня Heartless выходит в финал, с чем мы артистов, конечно же, поздравляем. И вас мы тоже поздравляем, если сегодня вы бросали голоса в пользу этой самой песни, классной, хитовой. Heartless.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Привет. Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
6: Премьера на «Домашнем».
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на «Домашнем». 16+.
8: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, раздел «Чарт Спешл» и обзор зарубежных хит-парадов. Сегодня сводный чарт США. Вашему вниманию. Давайте узнаем, кто у них там в заокеанском топе. Если все готовы, тогда погнали. Начнем с 33-го места. Но как же без Тейм Импалы и Дженни? Они сейчас всюду, почти во всех странах, во всех хит-парадах. Итак, Тейм Импала, Дженни, «Дракула» в США номер 33.
0: «Чарт Спешл».

0: Хит-ФМ.
1: Это большой релиз на Хит-ФМ, полное погружение в музыку. Сегодня в нашем специальном хит-параде главные хиты из чарта США. Добро пожаловать! Мы нашли самых ярких, самых достойных, и вот они. Все они здесь, в одном плейлисте. На очереди 21 место американского топа, 21 позиция. Итак, песня «Man I Need» — это Оливия Дин.

0: Хит Ньюс. Открытие. Многие задумывались над вопросом, почему болит спина. Команда ученых из Америки и Европы изучила строение позвоночника у людей до и после индустриализации, а также у неандертальцев. И оказалось, что современные болезни спины связаны не с эволюцией, а с изменением условий жизни и работы. Особенное влияние на появление болей в спине ученые связали с сокращением профессии, где необходима высокая физическая активность и развитием сидячей работы. Кстати, самое время размяться. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Большой релиз на Hit FM, 21 час и 30 минут в Москве. Мы продолжаем специальный хит-парад. У нас здесь обзор музыкального топа США. Вашему вниманию сводный американский чарт. На очереди восьмая строка. Тут Ариана Гранде и песня «Hate That I Made You Love Me». Ведущий сингл с ее предстоящего восьмого студийного альбома, который должен выйти 31 июля. Через месяц, ну плюс-минус. В общем, ждут с нетерпением фанаты, ну и мы ждем тоже. Песня «Hate That I Made You Love Me» получила неоднозначную реакцию, смешанные отзывы. Одни критики хвалили ее тонкую мелодию, другие же сочли ее вторичной и менее впечатляющей, чем предыдущие синглы. Сама Гранде сообщила, что это одна из ее любимых песен, которую она когда-либо писала. Итак, Ариана Гранде в США под номером 8.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 11-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+. Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
7: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на самом хитовом радио. Сегодня погружаемся в хит-парад США. Будем уже финалить обзор. И в финале специального хит-парада прозвучит трек, который за океаном стал третьим на этой неделе. Кстати, из первой десятки он не уходит уже несколько месяцев. Любят в США певицу по имени Элла Лангли и ее песню «Choosing Texas». Итак, третье место заокеанского хит-парада – песня «Choosing Texas». Послушаем ее прямо сейчас. Очень красивая история. На этом мы финалим «Chart Special», большой релиз, и прощаемся с вами до следующей недели.
0: «Chart Special».

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Хит Ньюс. Животные.
1: В аренду сейчас можно взять что угодно, и список этот постоянно пополняется. К примеру, в Китае теперь можно арендовать самую настоящую собаку и просто погулять с ней несколько часов. На специальной платформе владельцы животных размещают их анкеты с фотографиями, после чего желающие за небольшую плату могут провести время с хвостатым. Стартап успел стать популярным, но вызвал недовольство зоозащитников, считающих, что такая практика может нанести вред ментальному здоровью животных. С другой стороны, проект может показать многие реальные плюсы и минусы владения домашним питомцем, не давая никому лишних надежд. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Популярный безрецептурный мелатонин, который многие принимают для улучшения сна, может быть опасным для здоровья сердца. С таким заявлением выступили американские медики, которые в рамках масштабных исследований изучили медицинские карты более 13 тысяч взрослых пациентов и пришли к выводу, что длительный прием этой добавки ухудшает работу сердца. Ученые также отметили, что несмотря на то, что мелатонин считается безопасным и натуральным средством для сна, все же длительность его приема не должна превышать 1 или 2 месяцев. Более того, если вы имеете серьезные проблемы со сном, то лучше не заниматься самолечением и обратиться за помощью к специалистам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: самого хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS, Swim.
1: Второе место.
2: Avalon Rockstar, Vertigo.
1: Первое место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Давно известно, что посещение салона красоты – это не только желание за собой поухаживать, но и возможность обсудить что-то с бьюти-мастером, а их многие считают едва ли не психологами. Однако не всегда уходовые процедуры длятся долго. Как пример, рекорд России женщины из Кирова, которая выполнила аппаратный маникюр с покрытием гель-лаком за 8 минут и 38 секунд, успев за это время снять старый лак, обработать ногти фрезами и обновить покрытие без нарушения технологии. Успела ли рекордсменка что-то обсуждать? Судить с моделью во время скоростной процедуры не сообщается. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: строчки главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS, Swim.
1: Второе место.
2: Avalon Rockstar, Vertigo.
1: Первое место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit
5: FM. В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: О том, что витамин С несет огромную пользу для нашего организма, знают многие. Однако в народе существует немало мифов об этом веществе. Допустим, многие уверены, что главный источник витамина С – это цитрусовые. Однако абсолютным лидером считается вовсе не апельсин, а шиповник. За ним идут болгарский перец, черная смородина, облепиха и киви. Также столичные медики отметили, что привычка начинать день со стакана апельсинового сока не приносит пользы для здоровья. Этот напиток содержит много сахара, раздражает слизистую желудка и теряет часть витамина С уже через час после приготовления. По словам экспертов, гораздо полезнее будет съесть фрукт целиком. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит Ньюс. Искусственный интеллект. Человечество уже не первый год переживает, что искусственный интеллект и роботы заберут у него работу, и отчасти эти волнения оправданы. Тем временем маркетологи из Великобритании изучили несколько десятков профессий и навыков, чтобы понять, какие из них технологии заменить не смогут. В первую пятерку навыков, защищающих от автоматизации, вошли кризисное вмешательство, диагностика сложных случаев в медицине, физическое обследование пациентов, развитие отношений с клиентами и деэскалация конфликта. Исходя из этого, в относительной безопасности останутся профессии, требующие живого общения, эмпатии и быстрых решений в хаотичной обстановке. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM. Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.